0: Песня из сборника «Союз-23», 1998 год.
1: Марина Хлебникова, «Полоска взлетная».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Диско Тиковариан».
2: Всем привет, с вами «Отпетые мошенники».
3: Всем привет, с вами группа «Фабрика».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Первое название города Волжск – Лопатино.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Омега» и Владимира Преснякова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Кайметов. Position number 2.

радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: На гербе Нижнего Новгорода изображен олень. Хотя на самом деле олени в нижегородских лесах не водятся. Водятся лоси.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105,9

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Виагра» в одном миксе.

0: Песня из сборника «Союз-22». 1998 год.
1: Группа «Блестящие облака».

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: На улицах города Сосновый Бор стоят счетчики замера радиационного фона.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.1 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и группы «А-студио». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

про песни на радио «Родных дорог». Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Ставрополь неоднократно входил в список наиболее благоустроенных городов России.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Некогда Ульяновск называли Симбирском, а еще раньше – Синбирском, через букву «Н».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Дорог – идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.
1: Алло,

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
1: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
2: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: Самым популярным брендом города Петрозаводска остаются калитки. Особые пирожки по традиционным рецептам.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,6.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо на

радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Виагра» в одном миксе.

0: Союз.
1: Союз представляет.
2: Песня из сборника «Союз-20». 1997 год.
3: Шура! «Холодная луна».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Согдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. С греческого название этого крымского города можно перевести как «лисица». А еще Алупка известна достопримечательностями, парками и, конечно, пляжами. Воронцовский дворец – один из известнейших архитектурных памятников не только Алупки, но и всего полуострова. В советские годы дворец стал музеем. Не меньше восхищения вызывает и обширный парк, который окружает объект со всех сторон. Тут и живописные скалы, и вековые сосна, и южные растения. И, кстати, под конец прогулки лучшим решением будет спуститься к морю. Верно будет также и посетить музей-квартиру Архипа Куинджи. В конце 19 века известный художник приобрел в Крыму участок. Там впоследствии возникло небольшое имение. Сегодня тут мемориальный музей, а само жилище Куинджи сохранено в первозданном виде. Местные жители говорят, что если вы побывали в Крыму, но так и не попробовали местные вина, то считайте, что на полуострове вы толком и не были.
2: Заметьте, не я это предложил. Идемте.
1: Чтобы знакомство с полуостровом прошло должным образом, стоит заглянуть в дегустационный зал «Массандра». Его основы тот самый граф Воронцов заложил еще в начале 19 века. Вас ждет производственно-демонстрационный комплекс винодельческого комбината. В ходе экскурсии вам расскажут об основах виноделия и проведут дегустацию. Получается и вкусно, и интересно. Добраться же до Алупки можно благодаря авто или ЖД-транспорту.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
3: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед». В городе Благодарный установлена скамья примирения с двойным уклоном. По задумке она должна сблизить поссорившихся людей.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107,6 FM.
7: Тебе некуда деваться в ритме танца.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
2: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Александра Иванова и Паскаля. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 8». 1993 год.
1: Светлана Владимирская. «Дави на газ».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Кабардинцы – адыгский народ, который в основном проживает в Кабардино-Балкарии. А еще на весь мир знаменита выведенная народом кабардинская порода лошадей – сильных, быстрых и статных скакунов. Но нам с вами, конечно же, более интересны люди. Согласно последней переписи, в нашей стране 523 000 кабардинцев. Язык народа относится к адыгским языкам, который наряду с адыгейским и абхазским входит в абхазо-адыгскую группу кавказских языков. Кабардино-черкесский язык имеет 4 основных диалекта. Ну а большинство кабардинцев как в России, так и за рубежом исповедуют ислам суннитского толка. Лишь очень малая часть этноса придерживается православия. Традиционные занятия кабардинцев – земледелие и отгонное животноводство. Частью не только хозяйственной, но и военной традиции являлось коневодство. До середины 19 века поселения кабардинцев ставили близко друг к другу, причем кругом или квадратом, а оставшаяся внутри площадь использовалась как общий скотный двор. Позже стала преобладать линейная застройка вдоль улиц. Селения повсеместно располагались рядом с реками. Традиционная пища – густая кукурузная каша. Она выполняла и роль хлеба. Употреблялась вареная и жареная баранина, говядина, кислое молоко и творог. Важную роль играл сыр из соленого творога. Его часто коптили. И сегодня прощаюсь с вами на кабардино-черкесском «Узыншэо».
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Коллеги, спасибо за фидбэк.
4: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
5: Электровоз. Давнее название подмосковного города Ступино.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. 127 украинских беспилотников уничтожили средства противовоздушной обороны минувшей ночью над российскими территориями. По данным Минобороны, летательные аппараты сбивали над 14 регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей. В результате атаки ВСУ 3 человека погибли в Белгородской области, сообщил оперштаб региона. Мужчина скончался при детонации дрона в поселке Октябрьский. Еще двое умерли в результате атаки на автомобиль. Два человека с ранениями госпитализированы. Кроме того, мужчина и женщина пострадали в результате беспилотной атаки на Таганрог, заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Также произошло возгорание танкера и объектов на территории городского порта. Пожар был ликвидирован. Инцидент с падением беспилотника в Румынии в российском посольстве в Бухаресте назвали провокацией Украины. Дипломаты выразили уверенность, что таким образом Киев пытается втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией, а также отвлекает внимание от атаки ВСУ на колледж в Старобельске. В заявлении подчеркивается, что власти европейской страны обвинили в произошедшем Россию, но не предоставили доказательств. Румынские дипломаты отказались предоставить информацию о точке пересечения дроном границ республики, траектории, высоте и скорости полета, а также времени его нахождения в воздушном пространстве. 5 мая Минобороны Румынии сообщила о падении беспилотника на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац. Президент республики Никуш Ордан заявил, что летательный аппарат мог упасть в результате работы украинской ПВО. Рост в 2% может показать российская экономика по итогам года. Таким прогнозом поделился глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он связал это с ростом производства, снижением ключевой ставки и процессом импортозамещения. По словам депутата, если Центробанк во второй половине года будет более активно снижать ключевую ставку, снизятся проценты и по кредитам. Это сможет дополнительно простимулировать экономику. Временные ограничения на импорт из Армении ряда сельхозпродукции вступили в силу 30 мая. Меры коснутся ягод и свежих овощей, включая томаты, огурцы, перцы, зеленые культуры и клубнику. В Россельхознадзоре объяснили это решение участившимися случаями нарушений при поставках армянской продукции. По данным регулятора, это угрожает фитосанитарной безопасности в стране. Ранее руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий в беседе с Национальной службой новостей назвала Армению крупным поставщиком косточковых фруктов. Она отметила, что обвала на рынке из-за отсутствия армянской продукции не будет. Однако сужение круга поставщиков приведет к уменьшению ассортимента и повышению цен. Уникальный янтарь возрастом около 40 миллионов лет обнаружили в Калининградской области. Его особенность в том, что внутри минерала содержится перо птицы. До этой находки в России было всего два образца янтаря с птичьими перьями. Вес предмета составляет около 14 граммов. Помимо пера, внутри камня сохранились многочисленные растительные включения древесной трухи. Янтарь передали в фонды Музея Мирового океана в Калининграде. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 4». Год 1991.
1: Богдан Титомир. «Делай, как я».

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. «Чё тебе надо?» — это не только грубоватый вопрос, но и название популярной песни прямиком из бурных 90-х. Уверен, немногие сегодня вспомнят группу, которая исполнила тот самый шлягер. Все же времени прошло достаточно. А меж тем коллектив «Балаган Лимитед» несколько лет был очень востребован. Начиналось же все со студенческой самодеятельности. В 1995-м студенты Рыбинского университета культуры и искусств отправились на Урал собирать фольклор. Одной из записанных песен оказалась «Чё тебе надо». Композицию взяли в репертуар несколько студенческих коллективов. Ее пели в гостях, походах и даже на четных концертах.

0: И тут одна из солисток вдруг в шутку предложила записать трек на профессиональной аппаратуре и сделать модную аранжировку. Также было решено обновить название любительского ансамбля, чтобы оно было фольклорным и соответствовало духу времени, как, например, у группы «Иванушки Интернешнл». Так в 1996-м появляется новая группа. Песню отнесли на звукозаписывающую студию, а уже через несколько месяцев ее знала вся страна. На фольклор в модной на тот момент аранжировке появился невероятный спрос, а уже вскоре группа «Балаган Лимитед» заключает контракт с популярной студией «Союз». Интересно, что наша композиция стала известна и за рубежом, а группа даже решила отблагодарить иностранных поклонников и перевела ее на несколько языков.
1: Фанатека.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь, где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
1: В городе Муром родился знаменитый защитник Олимпийской сборной СССР по футболу Виктор Лосев.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 97,8 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Игоря Корнелюка и Светы. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Кюфта Бозбаш. Культовый суп, в котором красивое название сочетается с прекрасным содержанием. Согласитесь, в нашей стране очень любят супы с фрикадельками и гороховые варианты первого блюда. Так вот, кюфта Бозбаш – это, по сути, два в одном. Такой вот приятный дуэт. Отмечу, что это яство широко распространено в ближневосточных странах, особенно в Азербайджане, Турции и Армении. Блюдо известно с давних времен, но кто и когда его придумал, точно неизвестно. Первые рецепты появились в самых ранних кулинарных книгах, которые были написаны на арабском языке. Интересно, что в Азербайджане свято чтут старинный рецепт супа и стараются даже на полшага не отступать от него. Например, вначале на костном бульоне варят горох, затем мякоть барани или говядины, которую пропускают с репчатым луком через мясорубку, а потом соединяют с рисом, солью и специями. Из этого и получают вкусные мясные шарики. Занятно, что иногда внутри каждой фрикадельки содержится кусочек чего-нибудь кислого, например, сливы. Ну а после приготовления суп посыпается зеленью и подается к столу.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
0: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Кашин – единственный в Тверской области город-курорт. Санаторий возле источников лечебной и столовой минеральной воды, находящийся прямо в городе, был открыт еще в конце 19 века.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве. Час дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Особые условия прохода через Ормузский пролив получат Россия и Китай. Об этом сообщили в Комитете нацбезопасности иранского парламента. Тегеран назвал Москву и Пекин стратегическими для Ирана государствами. Власти республики оценили поддержку и сотрудничество России и Китая в трудные для нее периоды. В связи с этим обе страны могут рассчитывать на благоприятные условия при организации транзита и судоходства через морской коридор. Это касается как грузовых судов, так и нефтяных танкеров. Открытие Ормуза – один из ключевых пунктов, обсуждаемых в возможном соглашении между США и Ираном о завершении ближневосточного конфликта. 35 природных пожаров ликвидировали в России за сутки, сообщили в авиалесохране. Общая площадь возгораний составила более 1200 гектаров. Наибольшее число инцидентов зафиксировано в Хабаровском крае. В регионе произошло 10 пожаров, их площадь превысила 20 тысяч гектаров. Среди причин возгораний называют самовольные палы сухой травы, нарушение гражданами правил пожарной безопасности в лесах, грозовую активность и другие. Роспотребнадзор объявил о завершении эпидемического сезона гриппа и ОРВИ в России. Показатели заболеваемости нормализовались. По всей стране устойчиво фиксируется снижение числа респираторных инфекций. В мае они упали до летнего уровня, а активность гриппа сведена к минимуму. По оценкам Минздрава, в завершившемся сезоне россияне болели гриппом и ОРВИ реже, чем годом ранее. Выходные начала следующей недели в столичном регионе будут довольно прохладные. Об этом Национальной службе новостей рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
3: 1 июня в дневные часы без кратковременных дождей не обойдется. В Москве потеплеет до 7-19 градусов, по области плюс 15, плюс 20. Днем во вторник плюс 17-22, в среду плюс 19-24. Тоже без осадков. Нормальное значение климата, температура воздуха в Москве достигнет только к 3 июня. С 4-го, с 5-го начнет более-менее, но очень туговато процессы. Лишь к концу декады первые, 24-29, можно уже ожидать. Хотя грозовое положение будет практически каждый день.
2: Он добавил, что дождливая и прохладная погода в начале лета будет не только в центральной части России, но и в южных регионах. Определились оба участника финала Кубка Стэнли, плей-офф Национальной хоккейной лиги. В решающей серии встретятся команды Каролина Харрикейнс и Вегас Голден Найтс. В финале Восточной конференции Каролина одолела Монреаль Канадиенс со счетом 4-1 в серии. Ранее Вегас в финале Западной конференции одержал победу в серии с Колорадо Эвеланш. В составе обеих команд финалистов играют российские хоккеисты. Петр Кочетков, Александр Никишин и Андрей Свечников выступают за Каролину. За Вегас играют Павел Дорофеев и Иван Барбашов. Таким образом, вне зависимости от исхода финальной серии, как минимум два россияне станут обладателями трофея. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься, даже в «Макс».
1: Национальная служба новостей.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Почему домашние кошки так боятся огурцов? Если вы не замечали подобного курьеза, то отмечу, что видеоролики с котами, которые чуть ли не взлетают до потолка при виде обычного огурца, давно стали классикой. Мы привыкли считать это забавой, не подозревая, что у котов в этот момент срабатывает древнейшая программа выживания. Первопричина кроется в нарушении границ безопасности. Кошки – территориальные существа. Они чувствуют себя защищенными только при полном контроле пространства. А огурец ради смеха хозяева подкладывают им в самый неожиданный момент. Внезапное появление незнакомого объекта мозг считывает как нападение скрытого агрессора. Включается реакция испуга. Ее задача – мгновенно разорвать дистанцию с потенциальным противником. Есть вторая причина, и она удивительна. Это генетический страх перед змеями. Продолговатый зеленый гладкий огурец по форме и окрасу напоминает рептилию, одного из главных врагов кошачьих в природе. У животного нет времени на детальный анализ. Инстинкт срабатывает быстрее сознания. Зрительный сигнал о змее за спиной запускает выброс адреналина и заставляет мышцы сработать на взрывной прыжок. Для кошки это не шутка, вопрос жизни и смерти. И он заложен в ДНК миллионы лет назад. Важно помнить, что такие вроде бы шутливые эксперименты наносят серьезный вред психике питомца. Поэтому, уважаемые слушатели, аккуратнее с огурцами перед своим котейкой.
0: Очень полезная передача. Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед».
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Город Покров находится на туристическом маршруте «Золотое кольцо России».
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Рідних дорог.
1: В Москві 2 часа дня.
0: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Григорий Лепс выпустил первую часть нового альбома, представив публике ряд новых песен. Музыкальный сервис «Кион» представил топ школьных песен, которые нравятся 40-летним. Сергей Жуков заявил, что любовь к композициям группы «Руки вверх» больше не считается признаком дурного вкуса, а Филипп Киркоров рассказал, что не ездит на встречи выпускников, потому что бывшие одноклассники ему завидуют. Эти и многие другие темы в ближайшие 40 минут в эфире радио «Родных дорог». У микрофона Дэн Соколов. Всем привет! Вступаем в новый летний сезон с новыми песнями. Ну и провожаем те, что долго сопровождали нас в недавнем прошлом. В рубрике «Спасибо, до свидания» сегодня Денис Майданов, Олег Газманов, Влада Майданова и Родион Газманов. Включай нашу.
3: Давай включай нашу, согреем ноги.
2: Женя Трофимов, Нэнси Сидоров, «Вторая весна».
4: Покрытая памятью наша вторая весна.
2: Владимир Пресняков, «Выше облаков».
5: И где-то выше облаков, выше облаков.
2: Любой слушатель радио «Родных дорог» может проставить свои собственные оценки этим и другим песням в разделе «Хит-парад» на сайте radio.rd.ru. И уже через неделю «Национальная десятка» может выглядеть и звучать совсем иначе. Информацию о голосовании ищите в нашем канале в мессенджере Max по нику «Радио РД» или по адресу max.ru/radio-rd. И там же появляются важные новости, занимательные рубрики и, конечно, итоги «Хит-парада» — главные песни большой страны. Кстати, об итогах. От вашего голосования на сайте зависит, вылетит эта песня из национального хит-парада или продолжит занимать чье-то место. Тиктокер Анатолий Цой и его композиция в десятке радио «Родных дорог».

0: Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Популярный музыкальный сервис «Кион-музыка» на днях решил выяснить у своих пользователей, каким они видят свой идеальный выпускной. По мнению большинства, праздник должен пройти так, как хотят выпускники, с возможностью отойти от принятых регламентов. В списке артистов на своем выпускном пользователи указали рэпера Басту и группу «Руки вверх», и сразу стало понятно, что опрос проводился совсем не среди настоящих школьников, а среди утомленных жизнью 40-летних, которые мечтают вернуться лет на 25, а то и 30 назад. Однако среди опрошенных оказалось лишь 27% тех, кому нравилось учиться в школе. В списке главных композиций опрошенные указали песню выпускной Басты, песню выпускной Егора Крида, песню выпускной группы «Руки вверх», а также «Крылатые качели» в исполнении Большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения и песню «Школьная пора» Татьяны Овсиенко. Однако новое время предлагает школьникам совсем другие песни. Одна из них «Не спеши» Татьяна Куртукова в десятке радио «Родных дорог».

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Привет, Сергей Жуков объяснил, почему группа «Руки вверх» перестала быть колхозом. Прям так и пишет одно из центральных музыкальных изданий. Попытавшись объяснить, почему новые песни группы воспринимаются хуже, чем старые, Сергей Жуков попытался объяснить формулу популярности песен, но подчеркнул, что у него нет каких-то готовых схем и алгоритмов. Если бы, говорит, у меня был четкий секрет популярности, я бы, говорит, был бы самым богатым человеком в мире. Но есть вещи, в которые я верю, комментирует он. Старые песни до сих пор любят, потому что они простые, ведь мы никогда не делали вид, что мы лучше других и лучше тех, кто нас слушает, и никогда не смотрели на аудиторию сверху вниз. Мы – пацаны из соседнего подъезда, а то и из соседнего села. И это не образ, это правда. Что-то подобное в своих песнях рассказывает и другой герой 90-х, певец Шура, который также старается создать что-то более яркое, чем его песни из прошлого. И новая попытка композиции «Белая стрекоза» сегодня в десятке радио «Родных дорог».

кожи. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все

0: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И в ближайшие полчаса о популярной музыке и страхах популярных артистов. Вечный скандалист Филипп Киркоров не обошел стороной актуальный информационный повод и признался, что избегает встречи выпускников. Он считает, что все его бывшие одноклассники ему завидуют и при случае начали бы просить у него деньги. Он утверждает, что в школе с ним почти никто не общался, потому что он получил золотую медаль, и ему все из-за этого завидовали, да так завидовали, что пересели на выпускном балу от него совсем на другую скамеечку. И только с одним одноклассником он продолжает дружить до сих пор, но однажды, говорит, все равно пришел на встречу выпускников, и все сначала делали вид, что не знают, кто такой Филипп Киркоров, а потом стали, говорит, автографы просить. То дочки, то внучки, то жучки. Такая вот она взрослая жизнь. В одном из сюжетов этой самой жизни группа «Тестостерон» в десятке радио «Родных дорог».
3: Седьмое место.

0: хит-парад главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Мало москвичам летнего фестиваля ВК-фест. Уже не самая популярная и далеко не самая удобная социальная сеть ВКонтакте пытается удерживать столичную аудиторию масштабными летними праздниками. На неделе в Москве на одной из открытых площадок за пределами Третьего кольца стартовал фестиваль ВК-музыка летом. Пишут, что продлится он до начала сентября, и целое лето с четверга по воскресенье на площадке будут проходить выступления популярных артистов и фрешменов. В этом списке Токсис, Салуки, Берволф, Майот, Мона, GSPD, Дэд Блонд, Лолита, Каспийский груз, Лида, Джакон, Лил Кристал, Нилетто, Бэйби Кьют, Джанага, Тима Белорусских, Олег Майами, Дора и много других малоизвестных людей со странными именами, написанными латиницей. Судя по всему, фестиваль совсем не про музыку, а скорее про тусовку, потому что музыка звучит совсем иначе. Вот, например, группа «Кватро», «Замок из дождя» в десятке радио «Родных дорог».
1: Шестое место.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Мэтр русского шансона Григорий Лепс на днях представил публике новый альбом, вернее, первую часть нового альбома, который называется «Мира в дом». В этот релиз вошло 18 композиций. Автором большинства песен является сам Григорий Лепс. Здесь и уже известные публике песни, такие как «Быть настоящим» и «Не обессудь», и 9 абсолютно новых произведений, даже новая версия песни «Мне бы в небо», известный по репертуару группы «Ленинград». Работа над альбомом велась 2 года. Создавался он продюсерским центром Григория Лепса, который находится рядом с его домом, так что запись получилась более чем домашней. Кстати, в первую часть вошел и дуэт с певцом Акмалем. Композиция «Шутка» сегодня в десятке радио «Родных дорог».

0: Реклама. Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить джина. Табачная дымовая шашка «Джин». Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка «Джин Крысогон». Гуманное решение против крыс и грызунов.
1: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117.

0: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И в ближайшие 15 минут о популярной музыке и о химии. И речь не столько о химии, которая возникает между артистом и зрителем на концерте, а скорее о поводе для встречи артиста со зрителем. Таким вот поводом стал на минувшей неделе День химика в городе Свободный Амурской области. Именно там на этих выходных гуляют, красиво провожая весну и встречая лето. Жителям Свободного позволили организовать шествие, творческие площадки, фотозоны, танцевальные песенные флешмобы, фейерверк и многочасовой концерт. И график для городских праздников традиционный. 14.00 – открытие интерактивных кварталов, мастер-классы игры «Уличная игра» и ярмарка. В 15 – демонстрации, в 16 – официальная часть церемонии награждения. Далее показ мод, концерт группы «Градусы» и «Салют». С днем химика! Товарищ поздравляет «Градусы» в десятке радио родных дорог.
3: Четвертое место.

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: На часах 00 по иркутскому времени, и мы уже на месте. Начинаем дальневосточный тур. Этим сообщением и небольшой серии фото и видео братья Иван и Михаил Заситкевичи порадовали подписчиков своего ВК-паблика, однако не успели многие начать радоваться, а тур уже и закончился. Оказался он коротким. 26 мая был Иркутск, 27 мая Хабаровск, а 29 мая Владивосток. Впереди пару месяцев летнего отдыха. В августе у ребят концерт в Воронеже и Петербурге, в октябре сольник в Нижнем Новгороде, и к этому моменту наверняка появится еще несколько ярких новых композиций. А пока новый летний привет от группы «Добро». Море привет в десятке радио родных дорог.
1: 3

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: В Самарской области отменили проведение Грушинского фестиваля, пишет центральная пресса. Фестиваль авторской песни не состоится по соображениям безопасности. К сожалению, ситуация не позволяет всем вместе собраться на нашей поляне на Мострюковских озерах, пишут организаторы. Все вернется, как только это станет возможным, говорится в официальном сообщении на сайте фестиваля. Это, кстати, не первый фестиваль, отмененный по вышеозначенным причинам, пишет, что ранее был отменен масштабный краснодарский рок-фестиваль «Лестница в небо», названный в честь легендарной песни британской группы Led Zeppelin. Тем не менее, сокровищница современной российской музыки пополняется новыми шедеврами. И один из них — песня Никиты Калагриева «Улица Мама» в десятке радио родных дорог.
1: Второе место.

0: Свет. Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Татьяна Буланова раскрыла важный ритуал перед выходом на сцену, пишет музыкальная пресса. Артистка никогда не выходит на сцену без старинного украшения, которое ей досталось по наследству. Как призналась исполнительница, у нее много амулетов на удачу. Я, говорит, всегда перед большими концертами и выступлениями надеваю одно кольцо, которое мне передалось от моих старших. Оно позволяет мне лучше раскрыться на сцене. Есть, говорит, еще одно правило. Выхожу на сцену с левой ноги. Судя по всему, правила старинных амулетов и левой ноги используют и певица Кая. Ее версия легендарного хита 90-х «Желаю тебе» сегодня на первом месте в хит-параде главной песни большой страны. Что будет через неделю, зависит от каждого из вас. Голосуйте за любимые песни по ссылке, которая представлена в нашем канале в мессенджере Макс. Забивайте поиски радио «Родных дорог» или вводите ник «Радио РД». Или пишите в строке браузера max.ru/radio-rd. И там же слушайте запись этой программы. У микрофона Дэн Соколов. Скоро услышимся. И далее в нашем эфире только хиты.
1: Первое место.

0: Москве 3 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества призвали сохранить космическое пространство свободным от оружия. Такое заявление сделал генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев. Он добавил, что члены объединения рассматривают одностороннее и неограниченное наращивание глобальной системы противоракетной обороны как угрозу международной безопасности. В организацию входит 10 стран, включая Россию и Китай. Также у ШОС имеется 18 стран-партнеров. МИД вызвал российского посла в Армении Сергея Копыркина в Москву для консультации. В ведомстве заявили, что это связано с шагами Еревана по сближению с Евросоюзом, которые наносят ущерб взаимодействию в рамках Евразийского экономического союза. Между тем, политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в беседе с Национальной службой новостей подчеркнул, что в ближайшее десятилетие о вступлении Армении в Евросоюз речи не идет.
3: Никакого выбора между ЕС и Евразес на сегодняшний день не существует. Что касается вступление в ЕС, то это перспектива, я думаю, что не этого десятилетия, как минимум. Причем я говорю не о вступлении, а о хотя бы заявлении о том, что Армения собирается подавать на кандидатство. Вступление в ЕС – это конкретная процедура, а существует еще политическая часть, то есть в Брюсселе должны с этим быть согласны. Поэтому я не думаю, что это серьезная перспектива.
2: Ранее лидеры ЕС призвали провести в Армении общенациональный референдум для выбора между ЕС и Евразийским экономическим союзом. С 1 июня соцфонд начнет принимать заявки на новую ежегодную семейную выплату, сообщили в Госдуме. На нее смогут претендовать работающие родители с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход не будет превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе. Размер выплаты будет зависеть от величины уплаченного работающим родителям за прошлый год НДФЛ. Подача заявлений на предоставление средств будет открыта до 1 октября. Средний возраст рождения первого ребенка у россиянок сегодня составляет около 28 лет. Такими данными поделилась Татьяна Голикова. По ее словам, показатель сместился в сторону более позднего материнства. Она добавила, что для рождения нескольких детей предпочтительно, чтобы первенец появлялся в более раннем возрасте. Однако вице-премьер подчеркнула, что это индивидуальный выбор каждого человека. В России снизилась средняя стоимость приготовления окрошки, сообщили в ассоциации Роспродсоюз. Спад оказался небольшой, 0,5%. Порция на семью из 4 человек обойдется в 448 рублей. Годом ранее показатель составлял без малого 451 рубль. За основу расчетов был взят рецепт окрошки, в который входят картофель, огурцы, куриные яйца, редис, вареная колбаса, свежая зелень, квас и сметана. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься даже в Макс.
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Мы вошли в этот замок из дождя. Только двое, ты и я.
2: Кватро. Замок из дождя. На слова и музыку Карена Кавалеряна и Владимира Преснякова.
3: Дождь.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Подмосковный город удивляет туристов уже одним названием с непривычным поначалу ударением на первый слог. Отправляемся в Талдом. Закрывая вопрос с названием, лингвисты относят его к финно-угорским корням, где Тал – это дом. То есть получается дом-дом. Прямо как масло масляное. Ну да ладно, давайте к интересным локациям. Во времена Российской империи Талдом считался обувной столицей всей страны, а на освещенных улицах росли добротные каменные дома. Часть сохранилась и сегодня. Получается неплохой антураж для неспешных прогулок. Стоит заглянуть и в музей Салтыкова-Щедрина. Великий писатель – уроженец этих мест. В музее можно увидеть подлинные рукописи из архива и предметы быта 19 века. Интересно знать, Талдомский район имеет статус ключевой орнитологической территории страны. Весной и в августе-сентябре здесь останавливаются дикие гуси, а летом и осенью прилетают тысячи серых журавлей. Известный писатель Михаил Пришвин метко назвал Талдом «журавлиной родиной», а теперь под этим именем известен заказник, где редкие виды птиц, животных и растений развиваются в естественной среде. Здесь можно понаблюдать за птицами со специальных экотроп. Добраться до Талдома можно благодаря авто- или ЖД-транспорту, а ближайший к городу аэропорт Шереметьево. Он в полутора часах езды.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед. Герб города Шумерля нарисовал художник местного комбината автофургонов.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Токио» и «Шуры». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Премьера песни на радио «Родных дорог».
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Зеленского.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: «Народы России». Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Башкиры – тюркский народ, коренное население Башкортостана. О них и расскажу прямо сейчас. Интересно, что большинство исследователей уверены, что этноним «башкира» происходит от слов «баш» – голова главной, и «курт» – «курт», то есть «волк», и по сути означает «главный волк» или «волк-вожак». И это связано с культом и образом волка в мифологии древних тюрок. В нашей стране на сегодня проживают 1 585 000 башкиров. Национальный язык – башкирский. Он входит в поволжско-кыпчакскую подгруппу кыпчакской группы тюркских языков. Выделяют три диалекта – восточный, северо-западный и южный. А еще у народа распространены русские и татарские языки. Традиционная религия этноса – ислам суннитского толка. Исторически традиционный уклад хозяйствования башкир строился на полукочевом скотоводстве. Основное внимание уделялось разведению лошадей, также разводили овец и крупный рогатый скот. А еще занимались охотой, рыболовством, бортничеством, ну а позже пчеловодством. Традиционный тип поселения – аул. Он располагался на берегу реки или озера. Постепенный переход к оседлому образу жизни привел к появлению постоянных поселений. Традиционное жилище башкир – войлочная юрта со сборным каркасом. В степной зоне ставили глинобитные дома. В лесной и лесостепной – срубы. Основы питания башкир составляли мясо и молочные продукты. Их дополняли дары природы – дичь, рыба, мед, ягоды и травы. К традиционным блюдам относят мелко нарезанное мясо лошадей или овец с бульоном – бешбармак, а также сушеная колбаса из конины. И сегодня я прощаюсь с вами на башкирском. Хау балыгыс!
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом, ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить «Джина». Табачная дымовая шашка «Джин». Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка «Джин Крысогон». Гуманное решение против крыс и грызунов.
4: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
5: Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: Еще до основания набережных Челнов здесь существовало поселение под названием Ярчеллы, что в переводе с татарского означает «красный берег».
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Виагра» в одном миксе.

0: В Москве 5 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Москва даст военно-технический ответ на действия Норвегии, создающие угрозу национальной безопасности России. Об этом заявили в посольстве страны в Осло. Ранее Норвегия и Франция договорились о сотрудничестве по ядерному сдерживанию, обмене разведданными и планах разместить ударное вооружение на севере скандинавской страны. По данным российской дипмиссии, королевство планирует в том числе размещение южнокорейских реактивных систем залпового огня дальностью до 500 километров. В посольстве отметили, что норвежские военные хотят нацелить их на Кольский полуостров. Минздрав утвердил 11 новых медицинских должностей. Согласно документу, с 1 сентября в перечень войдут врач по медицине здорового долголетия, медицинский логопед, медицинский психолог, специалист по физической реабилитации, нутрициолог и другие специальности. Также из списка будет исключен ряд должностей, которые устарели и потеряли актуальность. Их функции передадут в более развернутые направления. Оценки за поведение не будут выставляться в первом классе, следует из приказа Минпросвещения. Ранее в ведомстве также сообщали, что выставлять их будет не один учитель, а коллектив педагогов. Сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с Национальной службой новостей выразил мнение, что данная мера станет только дополнительной нагрузкой на преподавательский состав.
3: Наше руководство решило в это поиграть. Ну и немножко припугнуть школьников, которые будут вести себя не так, как директору или учителям хочется. Но я уверен, что вот этих отрицательных оценок будет одна на город или две. Наверняка школы будут соревноваться и получать гранты. Директора будут получать похвалы за то, что у них в школе все с примерным поведением. Только время учителей отбирает. Отчетность будет расти.
2: В следующем году оценки за поведение введут в 10 школах каждого из регионов. Спустя год данную модель планируют внедрить повсеместно. Ушла из жизни балерина, балетмейстер, репетитор Мариинского театра Любовь Кунакова, сообщила пресс-служба учреждения. Ей было 74 года. Она дебютировала на сцене Мариинки в 1974 году. Балерина исполняла партии в «Лебедином озере», «Жизели», «Баедерке» и других спектаклях. С 1997 года она стала педагогом Мариинского театра, а позднее балетмейстером-репетитором. Медицинский сон и соло-туризм развиваются в России активнее других нишевых направлений, сообщили в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства. В организации отметили повышение интереса граждан к философии wellness и продлению жизни. Среди лидеров нишевого туризма в союзе назвали города Золотого кольца, Подмосковье и удаленные регионы, такие как Хакасия, Тува, Алтайский и Красноярский край. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: «Фанатека». Расскажем все о главных песнях большой страны.
1: Я красавица в городе жила, очень неприступная девочка была.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Исполнитель Сергей Крылов просто хотел красиво поздравить маму, но неожиданно из этого получился легендарный шлягер. Песня Сергея Крылова покорила страну в 1992-м, а начиналось все в конце 1991-го. Так, 1 декабря мама артиста отмечала очередной день рождения, и он решил красиво поздравить ее, разумеется, песней. Позже Крылов признавался, что даже записывать ее не планировал. Он нашел красивые стихи, чуть отредактировал текст и сам написал музыку. Мама была очень тронута необычным поздравлением, а Крылов все же решил записать песню. И, как видим, абсолютно не прогадал. В начале 1992-го она звучит на всех радиостанциях. Ее слушает молодежь на своих кассетных магнитофонах. Кстати, помните такие?

только яркий артист не смог развить успех. У певца хватало и других композиций, но публику они так и не зацепили. Возможно, дело в том, что Сергей никогда не был сильным вокалистом. Диплом у него актерский, да и сам он всегда стремился не ограничиваться пением, а стать то актером, то шоуменом. Отмечу, что сейчас Крылов живет в Сочи и занимается благотворительностью. Выступает нечасто, да и приглашает его, конечно, ради одного, того самого хита. Фанатека.

0: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
1: Город Семенов получил звание «Столица художественных промыслов».
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,7 FM.

0: радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: лет.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты, отсветы и группы «Дискотека Авария». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в Макс.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Если название блюда переводится как «семейное», разве оно может быть невкусным? Про грузинское аджахури расскажу прямо сейчас. Аджахури – мясное рагу, которое приготовлено с картофелем и специями. Блюдо возникло в горных регионах страны. Есть и занятная грузинская легенда. Якобы в одной семье хозяйка решила накормить всех мясным ужином, но у нее не хватило главного ингредиента. Поэтому она нарезала картофель и, что называется, разбавила им блюдо. Новинка пришлась по вкусу всем, и поэтому все члены семьи стали просить готовить его как можно чаще, а блюдо стали называть просто «семейное». Со временем рецепт обогащался новыми ингредиентами, и аджахури стало популярным во многих регионах страны, а потом и успешно вышло далеко за пределы Грузии. Сейчас аджахури готовят с говядиной, свининой и, конечно, курицей. Есть и вегетарианский вариант с использованием различных овощей, таких как морковь, баклажаны и перец. А преподаватели блюда непременно украшают свежей зеленью, преимущественно кинзой или петрушкой.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: «Еламед».
6: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
7: Спасибо за фидбэк.
8: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
9: Город Кингисепп успел побыть частью четырех государств.
10: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,8 FM.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо ночью.

радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

выездных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Виагра» в одном миксе.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Российский МИД обратил внимание на непоследовательность заявлений европейских политиков об урегулировании украинского конфликта. В публикации ведомство подчеркнуло, что на протяжении полутора лет с их стороны звучат заявления то о необходимости скорейших переговоров с Москвой с целью установления мира, то о необходимости давления на Россию и продолжения поставок вооружений ВСУ. В министерстве отметили, что противоречивая позиция европейской политической элиты заставляет усомниться в искренности их намерений. Бельгийский депозитарий Евроклирбанк обжаловал решение о взыскании 200 миллиардов евро по иску Банка России. Жалоба подана на определение о немедленном исполнении решения. Ранее адвокат Валерий Ванин в беседе с Национальной службой новостей пояснил, что в силу большой суммы иска депозитарий будет использовать все доступные ресурсы, начиная от правовых и заканчивая административными, чтобы добиться отмены решения суда. Он допустил, что в случае неудачи в Европе даже могут ввести санкции против тех, кто признает данное решение. 15 мая арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Центробанка к компании и взыскал с ответчика убытки в размере 200 миллиардов евро. 26 мая суд обратил свое решение к немедленному исполнению. Правительство России утвердило меры по повышению доступности мобильной связи и интернета для жителей сельских поселений, а также для автомобилистов во время движения по трассам. Кабмин выпустил постановление о порядке формирования перечня территорий, где крупные операторы связи смогут совместно использовать радиоэлектронные средства. Этот механизм позволяет разным операторам использовать для предоставления услуг одну и ту же инфраструктуру, например, базовые станции. За счет этого покрытие расширяется, а строительство сетей становится дешевле. Дети в возрасте от 10 до 16 лет смогут без сопровождения взрослых ездить на поездах с 1 июня. Как отметили в РЖД, самостоятельно юные пассажиры смогут передвигаться более чем по 20 маршрутам. В пути за несовершеннолетними будут присматривать начальник поезда и проводник. На станции прибытия ребенка передадут указанному в заявлении встречающему лицу. Заявку на такой вид поездки необходимо оформлять в билетных кассах не позднее, чем за 3 суток до отправления поезда с начальной станции. В России может появиться система блокировки двигателя автомобиля при наличии паров алкоголя в салоне. Соответствующий пункт значится в плане реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года. Ответственными за реализацию проекта назначены Минпромторг, Росстандарт, Минтранс, МВД и Минцифры. Кроме того, предполагается создание системы, которая будет собирать данные о состоянии водителя, отслеживать признаки сна или отвлечения внимания от дороги. Также разрабатывается устройство для дистанционного контроля за скоростью движения транспортного средства и манеры вождения. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в «Макс». Мария Овчарева. Всего доброго.
0: Национальная служба новостей.

0: родных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Почему нельзя улыбаться на фотографии в паспорте? Уверен, многие наши слушатели, прямо скажем, не в восторге от фотографии в своем паспорте. Эксперты отмечают, что паспортное фото – это не портрет, а по сути биометрический шаблон. Его задача – помочь системе распознавать вас через 5 или 10 лет в другом освещении с совершенно другой прической. Так настроена программа для распознавания лиц в аэрогаванях. Она опирается на набор измеряемых параметров – расстояние между зрачками, форму скул, ширину рта, положение носа. И когда вы улыбаетесь, вся эта геометрия, что называется, плывет. И для алгоритмов это уже совершенно другое лицо. Впрочем, помните, что в требованиях к фотографиям на паспорт нет прямого запрета на улыбку. Есть такая формулировка – нейтральное выражение лица, глаза открыты, рот закрыт. То есть максимум, на что можно рассчитывать, это легкий намек на хорошее настроение, но без явной демонстрации зубов. Важно, что правило сдержанной мимики действует почти во всем мире. И оно, что интересно, появилось не сразу. В начале 20 века паспортные фото делались в достаточно свободной форме. Люди фотографировались и в шляпах, и с различными предметами в руках. Но с развитием технологий и усилением контроля правила стали жестче. С начала 21 века, когда системы распознавания лиц вошли в обиход, нейтральное выражение закрепилось как абсолютный мировой стандарт.
0: Очень полезная передача.
2: Городу Мичуринск присвоен статус аграрного наукограда.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Дорог представляет каждую пятницу и субботу вечером всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.
2: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
3: Привет, это Виктор Рыбин и группа Дюна.
4: Всем привет, с вами группа Унесенные ветром.
1: Танцевально, хитово, кайфово. Начинаем прямо сейчас.

0: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
1: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Танцевально.
3: Хитово.
2: Кайфово.
3: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только

0: Москве 9 часов вечера.
1: Танцевально.
2: Хитово.
1: Кайфово.
2: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только.

Самара здесь. Псков здесь. Отлично. Танцуем. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом.

Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас. Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: про песни на радио «Родных дорог».
1: Татьяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шахрина.

0: Песня из сборника «Союз-23», 1998 год.
1: Марина Хлебникова, «Полоска взлетная».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: В городе Великие Луки проводят чемпионат России по стрельбе из лука.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,8 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Виагра» в одном миксе.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
1: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Торжок – город, чье гостеприимство и вкусные пожарские котлеты были прославлены в стихах Пушкина.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,3 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Лолиты и группы «Гости из будущего». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Они спели мне песню.
2: Никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь.
0: Главные песни большой страны.
3: От меня за пеленой другого дня, но даже время мне не сможет помешать. Зачем-то

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

свету в холодном окне. Время конвейерной лентой, и все, что сейчас происходит во мне.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Если посмотреть на подмосковные озера с высоты, можно заметить подкову.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Владимира Кузьмина в честь дня рождения.

0: Автора песни на радио «Родных дорог».
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекова.

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Каждую масленицу в городе Ялуторовск пекут самые большие в Сибири блины.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 88,5.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Песня из сборника «Союз 29». 2001 год.
1: Группа «Виагра». «Я не вернусь».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Первое упоминание об Альметьевске датировано 1720 годом. Тогда это было село Альметьево.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

его не может любить.